мушка урны, шмом меги обшмут, энтим сисер, лив на рисам. На салабур мзальбабну, на фазы пхизра сап, земли виз, из на фистны рюрны, шафны не азасабы, шифня левиз.